0: passa na TSF.
1: В основном я служил в артиллерии. Мы занимался учениями.
2: Назвать историю Минской облдержа администрации.
3: Во Второй мировой войне были человечнее, чем эти путин-варвары.
4: We woke up with noises of missiles, which hit in our airport.
0: Por uma história, por uma notícia, vamos ao fim da rua. Vamos ao fim do mundo.